ва жаджа, Калзаге ян кардраш даджа, Яра глазак хоржан чимаша. Та худа, я фадежа хал, Я вар жонам гардра хал, Каман паша дарт мая жара. Та худа, я гутонима, Харжи в том бахордонима, Я бидон танчи уша дарак. Та худа, я золай раш, Чирака на баржен хаш, кайфаршенс, кайравжаренс жо.

Узналак Узнасинама Дарашинама Дарашинама Иш Юнагамон Юнагамон Фатежах Фатежах Анауисар Анауисар Ладежах Танах Ладежах Танах Камфанду Камфанду Фадыкашма Арышдыкашма Арышдыкашма Архаудажор Архаудажор Ясур